0: Die und da, was hier geht's an, will das an, schon gut. Rosalie, so, nie, wo geht die da, wako?
1: Die, so, die, da, so, die, so, wenn es sind. Ja. Die, es sind halt die Dose, ja. Fisch. Atha, nicht die. Die sind kei, die, wird ja, tina. Und da ist die Tüse da gegeben. Die Halle von Eckenlatt hat gewusst, sind Eckenlatt. Die Tragen, die sie Eckenlatt sind, haben Eckenlatt. Ich sage, Anna fährt den. Und da sind die da, das ist ein I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Эсэгэти ашяи тани таник таникүнэгэ танику м күнэгэ такути ха хани хата хазм эхэлэгэти хан эе цу супана зэгэцэго супана зэгэцэго дэгэтилэти таниси эзм эхэгэти хагэти эе цунти Единственное, отлей субана, единственное, сидихтине. Единственное, сидихтине, единственное, ахуга. Им беге, эти отцы субана, зели, когда отцы сидихти. Едани субана, зетани, кичеки, они, ханиси, ханиси, хазун, кудиты, хани, эти еще кудиты, хагити, да, хани, да, тюне, им, да, да. Кути си хандили, а кути си хани. Если хуги лахот, а вот они из них лиши кутиту, ватини лиши. А мы си тунгу окун, ну мы си тунгу окун, да на хани. Тани, тани ку, ма си, тин та, ин та не, тани хаки, мы си хаки ди лиши кутиту. А хунда сини си, А кто же другой тихий, а не тихий? Хазунет ладно, если хулине другой тихий, хазунет ласанки хуйнане. Если к ним пойдете, если хани кудит, а сечи кудит, то они хуй, а си хазунда сечи кудит. Если не сумбана зенде, ученде хатун тет, пригете, а если сумба Ватинитлинда дина кэсэн сумбагнэзэ, хэдлахэнэ, нэхэнэ сумбагнэзэ, хани, хани тадыя нитанэ.
0: Ватиэгэ зонон да вэлэ зонсонхэ, Розали зонни, вагэдди хэдад, вагонхэдэ.